займи, в одном месте сен. Вуз ein solches Leben, займи, в одном месте сен. Wo das passiert.